0: Сегодня самые быстрые катера в мире прибывают на воды Иссык-Куля.
1: Гранд-трак идет бок о бок. О нет, и это пилот. Итак, у нас лидирует команда Шарджа. Гранд-трак поднялся на второе место, а Питера Морона нигде не видно.
0: Гран-при чемпионата мира F1 H2O в Кыргызстане.

Вы слушаете Беринчи радио. В эфире новости часа. Кыргызстан и Азербайджан ведут работу по расширению сотрудничества в сфере нефтепродуктов и энергетики. Об этом сообщил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, меморандум, подписанный между профильными министерствами двух стран, способствует решению вопросов, связанных с изменениями на мировом нефтяном рынке. На вопрос, готов ли Азербайджан поставлять нефть в Кыргызстан, министр отметил, что стороны достигли договоренности в этом направлении и в настоящее время прорабатываются конкретные механизмы поставок. Также министр сообщил, что Кыргызстан и Азербайджан подготовили дорожную карту в энергетической сфере и ведут переговоры по строительству малых гидроэлектростанций. В ближайшее время планируется перейти к конкретным соглашениям в этом направлении. В Иссык-Кульской области к обеспечению безопасности во время проведения международных мероприятий привлечены сотрудники кавалерийского взвода МВД. Как сообщили в ведомстве, сотрудники конной милиции обеспечивают проведение официальных протокольных мероприятий, связанных со встречей и сопровождением глав государств, членов официальных делегаций и других почетных гостей. Кроме того, они задействованы в охране общественного порядка и обеспечении безопасности в местах проведения мероприятий. Конная милиция эффективно выполняет служебные задачи в труднодоступных для автотранспорта местах, оперативно реагирует на изменения обстановки и своевременно оказывает помощь гражданам, отметили в МВД. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают службу на территории Иссык-Кульской области в усиленном режиме. МВД призывает жителей и гостей региона соблюдать общественный порядок, выполнять законные требования сотрудников милиции и с пониманием относиться к принимаемым мерам безопасности. В рамках государственного визита президента Узбекистана в Кыргызстан состоялась церемония подписания ряда двусторонних документов, направленных на дальнейшее расширение кыргызско-узбекского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарных сферах. Как сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, в числе подписанных документов план практических мероприятий по дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества в агропромышленном комплексе на 2026-2028 годы между Министерствами водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана и Министерством сельского хозяйства Узбекистана. Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение законопроект об изменениях в сфере налогообложения. Документ направлен на устранение пробелов в налоговом законодательстве и создание более благоприятных условий

0: для производства национальных паспортов. Законопроект вынесен на общественное обсуждение. Заинтересованные лица могут направить свои предложения в министерство. Из Иссык-Куля за полгода вытащили больше сетей, чем за весь 2025 год. За первое полугодие этого года специалисты Минприроды извлекли из Иссык-Куля более 50 тысяч метров старых синтетических рыболовных сетей. Объемы браконьерских снарядов превысили показатели за весь прошлый год, когда из водоема вытащили 47,5 тысячи метров. Далее подробно.
1: За первые 6 месяцев 2026 года сотрудники Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора двора Кыргызстана очистили акваторию озера Иссык-Куль от более чем 50 тысяч метров старых синтетических рыболовных сетей, а также подняли со дна 1,25 тысячных тонн бытового мусора. Работы ведутся в рамках масштабной кампании по восстановлению экосистемы крупнейшего озера страны и борьбе с незаконным промыслом. Как отметил водолаз водолазной службы МЧС
2: Салинов Скендер Усланович, старший инструктор водолаза,
3: очень много

0: Ну, зонтик, понятно, вот там ветром унесло. Целлофановые пакетики тоже самое. Ну, прям, начиная от личной гигиены, заканчивая до этих пищевых отходов. К сожалению, многовато.
1: Погрузились, там еще много осталось мусора?
0: Здесь уже чисто. Такие, как вот. На глубине, где уже там слишком глубоко, там мы нашли. А сейчас здесь более-менее чисто. Вот все, что здесь было, каждый водолаз там минимум, пару мешков, 5 вытащил. К примеру, целлофановые пакетики, которые может ветром унести. Вот такие эти желательно не оставлять. И мусор с собой просто забирать. Если каждая компания будет свой мусор за собой убирать, мне кажется, будет все супер. Просто многие оставляют, некоторые просто выбрасывают. И вот здесь остается, дальше уже ветер воду заносит, а потом она уже тонет и на глубину уходит.
2: Основные работы проводятся практически по всему побережью Иссык-Куля. Особое внимание уделяется наиболее проблемным участкам – акваториям вблизи городов Чулпон-Ата и Балыкчи, сел Бастери, Кара-Ой, Черпыкти, Сары-Ой, Темеровка, Тору-Айгар, Камчи, а также восточной части озера в районах Джитиугуза, Тюпа и устьев рек, где в период нереста скапливается большое количество рыбы. Именно здесь чаще всего обнаруживаются незаконно установленные сети. В поисковых работах задействованы инспекторы регионального управления Минприроды, сотрудники службы экологического и технического надзора, водолазы, специалисты биосферной территории Иссык-Куль, а также представители рыбохозяйственных служб. Для обследования дна используются катера, эхолоты, навигационное оборудование и профессиональное водолазное снаряжение. Старые синтетические сети, пролежавшие под водой иногда по несколько лет, извлекаются вручную, поскольку они нередко запутываются среди камней и водной растительности. Такие сети представляют серьезную угрозу экосистеме озера Иссык-Куля. Даже потерянные или брошенные браконьерами, они продолжают десятилетиями оставаться под водой, превращаясь в так называемые сети-призраки. В них гибнут чебак, судак, сазан, сик, форель и другие виды рыб, а также водоплавающие птицы. Разлагаясь, синтетические материалы выделяют микропластик, который загрязняет воду и отрицательно влияет на всю экосистему Иссык-Куля.
3: С 2023 года изъято свыше 3300 километров браконьерских сетей. Регулярно проводятся совместные рейды с участием инспекторов Минприроды, сотрудников МВД, пограничной службы и органов местного самоуправления. Ежегодно выявляются сотни нарушений природоохранного законодательства. Десятки граждан привлекаются к административной ответственности, а при наличии признаков преступления материалы передаются в правоохранительные органы. Только за последнюю неделю проведено 11 рейдов, по итогам которых выявлено 11 нарушений правил рыболовства.
2: Параллельно с очисткой озера продолжается борьба с браконьерством. Государственные инспекторы совместно с сотрудниками милиции, пограничной службы и другими правоохранительными органами регулярно проводят ночные рейды по акватории озера. Именно в темное время суток большинство нарушителей устанавливают сети с использованием моторных лодок. По словам начальника Иссык-Кульского регионального управления ведомства Кылычбека Тентимишева, регулярная очистка акватории дает первые ощутимые результаты. В озере зафиксирован рост популяции рыбы. Увеличилась как ее общая численность, так и средние размеры отдельных особей. Помимо снастей, со дна озера достали 1,25 тонн бытового мусора. Среди находок водолазов автомобильные шины, амортизаторы, а также гантели и гири. Масштабная очистка озера Иссык-Куля от браконьерских сетей проводится с 2023 года по поручению президента Кыргызской республики Садыра Джапарова. Глава государства поставил задачу полностью ликвидировать последствия многолетнего браконьерского промысла, восстановить рыбные запасы и обеспечить сохранение уникальной экосистемы озера. С тех пор работы ведутся на постоянной основе, и ежегодно со дна Иссык-Куля извлекаются десятки километров запрещенных сетей и большое количество бытового мусора. Экологи отмечают, что проводимые мероприятия уже дают положительный эффект.
4: В завершении выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, на территории страны осадков не ожидается. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Днем местами в Иссык-Кульской, Нарынской областях с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха, Чуйская область, плюс 34-39 градусов. Талаская область, плюс 32-39 градусов.

0: градус. Нарынская область плюс 19-24 градуса. В Чолпан-Ате без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 26-28 градусов.
1: В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 36-38 градусов.
0: Этот выпуск новостей Беринчи радио был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

слушаете Беринчи радио. В эфире новости часа. Кыргызстан и Азербайджан ведут работу по расширению сотрудничества в сфере нефтепродуктов и энергетики. Об этом сообщил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, меморандум, подписанный между профильными министерствами двух стран, способствует решению вопросов, связанных с изменениями на мировом нефтепродукте.

Казахстан и Азербайджан подготовили дорожную карту в энергетической сфере и ведут переговоры по строительству малых гидроэлектростанций. В ближайшее время планируется перейти к конкретным соглашениям в этом направлении. В Иссык-Кульской области к обеспечению безопасности во время проведения международных мероприятий привлечены сотрудники кавалерийского взвода МВД. Как сообщили в ведомстве, сотрудники конной милиции обеспечивают проведение официальных протокольных мероприятий, связанных со встречей и сопровождением глав государств, членов официальных делегаций и других почетных гостей. Кроме того, они задействованы в охране общественного порядка и обеспечении безопасности в местах проведения мероприятий. Конная милиция эффективно выполняет служебные задачи в труднодоступных для автотранспорта местах, оперативно реагирует на изменения обстановки и своевременно оказывает помощь гражданам, отметили в МВД. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают службу на территории Иссык-Кульской области в усиленном режиме. МВД призывает жителей и гостей региона соблюдать общественный порядок, выполнять законные требования сотрудников милиции и с пониманием относиться к принимаемым мерам безопасности. В рамках государственного визита президента Узбекистана в Кыргызстан состоялась церемония подписания

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана и Министерством сельского хозяйства Узбекистана. Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение законопроект об изменениях в сфере налогообложения. Документ направлен на устранение пробелов в налоговом законодательстве и создание более благоприятных условий

добывающих природный камень и гипс, а также освободить от НДС импортируемое сырье для производства национальных паспортов. Законопроект вынесен на общественное обсуждение. Заинтересованные лица могут направить свои предложения в министерство. Из Иссык-Куля за полгода вытащили больше сетей, чем за весь 2025 год. За первое полугодие этого года специалисты Минприроды извлекли из Иссык-Куля более 50 тысяч метров старых синтетических рыболовных сетей. Объемы браконьерских снарядов превысили показатели за весь прошлый год, когда из водоема вытащили 47,5 тысячи метров. В завершении выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, на территории страны осадков не ожидается. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Днем местами в Иссык-Кульской, Нарынской областях с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха, Чуйская область, плюс 34-39 градусов.

0: Amerika'nın versatilörün bir basumenin açınız. Tele canı radyo kanalların online virüsü 24 saat boyu cilkilikti. Yolda varacaktık ki üyde olsamız da ıngaylı şartta süyüklü versatilimizde görünüz. UTRK'nın mobillikli temesin App Store жана Play Market'ten ciddi alınız.
1: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе ЛКАРТ. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из СМС или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или Айлукмуты для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после

0: подачи заявления и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение Туйндук могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом Кайрылман могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение Кайрылман. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала-Арысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении Туйндук станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала-Арысы». По вопросам пособия Бала-Арысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Туйндук.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.

0: Китай. Поэтому в следующем выпуске новостей я более подробно расскажу, как прошел первый этап, и вообще расскажу, что прошло, вот, что прошло за эти ближайшие 2 часа. Студия.
1: Спасибо вам, Канат, за последнюю информацию.

0: Впервые самые быстрые катера в мире прибывают на воды Иссык-Куля.
1: Гранд-трак идет бок о бок. О нет, и это пилот! Итак, у нас лидирует команда Шарджа. Гранд-трак поднялся на второе место, а Питера Морона нигде не видно.
0: Гран-при чемпионата мира F1H2O в Кыргызстане на берегу Иссык-Куля. История начинается здесь.

готовимся к незабываемому дню скорости адреналина. Этап чемпионата мира UAM F1H2O. А Иссык-Куль становится

0: Now the guided tour has come to an end. We sincerely thank their excellencies for visiting the venue and taking part in today's official program. At this moment, the heads of state are proceeding by ceremonial golf carts to the presidential grandstand, where they will watch UIM Formula One H2O Grand Prix of Kyrgyz Republic ACCOOL 2026.
1: Буквально считанные минуты остаются до официального старта наших гонок. И сейчас наши высокие гости, главы государств, направляются к официальной ложе, откуда совсем скоро дадут старт наших сегодняшних соревнований.
0: Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our distinguished guests with a warm round of applause. Today, the shores of magnificent Lake ACCOOL welcome the world's first powerboat racers, international teams, and thousands of fans from across the globe.
1: Уважаемые любители спорта и активного образа жизни, атлеты, наши дорогие гости, давайте поприветствуем глав государств теплыми аплодисментами и вместе приготовимся к незабываемому дню скорости.
0: In just a short while, our distinguished guests will take their places in the presidential grandstand to witness one of the most spectacular events in the international motorsport.
1: Стоит отметить, что ACCOOL – одно из самых уникальных озер планеты. Это второе по величине высокогорное озеро в мире. Оно никогда не замерзает и является биосферным резерватом ЮНЕСКО.
0: The organizing committee extends its sincere gratitude to all participants, officials, volunteers, partners and spectators for being part of this remarkable celebration of sport, friendship and international cooperation.
1: Дорогие друзья, стоит отметить, что этап в Кыргызстане увидят зрители по всему миру. Трансляции чемпионата проходят более чем в 80 странах.
0: Ladies and gentlemen, please continue to enjoy the ceremony as we prepare for the next stage of today's program.

0: Дорофей Кочкомбекович, президент of the Kyrgyz Republic Powerboating Federation.
1: Final technical preparation

0: Дамы и господа, старт будет дан световыми сигналами на воде. Отчет будет после появления белых огней. И будет три повторяющихся красных огней. Первый красный огонь означает начало подготовки. Второй красный огонь и третий красный огонь означает старт. Первые лица нажмут рычаги и дадут официально. Для старта приглашаем руководителей стран пройти к рычагу.
1: Уважаемые главы государств, просим вас занять места у символических кнопок запуска. Ваш сигнал официально откроет соревнования.
0: Президент Кыргызстана Садыр Нурбудюевич. Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелович. Президент Таджикистана Имомали Рахмон. Президент Узбекистана Мирзиёев Шавкат Миромонович. Президент Узбекистана. Президент, дамы и господа Международного союза

0: right, ladies and gentlemen, зеленый свет. 3, 2, 1. The UIM F1H2O Grand Prix of the Kyrgyz Republic, ESIKUL 2026, is officially underway. Let the races begin.
1: UIM F1H2O Grand Prix of Kyrgyz Republic, ESIKUL 2026, официально открыт. Первая спринт-гонка начинается.
0: Ladies and gentlemen, the moment that we have been waiting for, Grand Prix Kyrgyz Republic ESIKUL 2026, is officially open. Sprint race 1 now begins. Good luck to every competitors.
1: Ну что ж, гонка началась. Мы желаем удачи всем пилотам и их командам.

0: газа дали провести круг для того, чтобы прогреть моторы прогоночные. Круг, я думал, все-таки прогревочный будет в один круг, но дали здесь сделать два круга, и отсчет начался. Показывают нам радиоменов, операторов связи, которые все время показывают, куда надо ехать, указывают, конечно же, с помощью радиосвязи, что необходимо делать каждый раз. Итак, на первой позиции сейчас находится Александр Бурге. За ним идет Марец Трёмей. И на третьей позиции Седрик Дегисберг. Ну и здесь вы четко видите, как какой трасса выглядит сверху. Долго мы ждали этого спортивного события. Очень много было вопросов по теме безопасности. Снова нам показывают, что на первой позиции уже находится Марец Трёмей. Она обогнала своего соперника Александра Бурге. И на третьей позиции сейчас находится... Нет, уже поменялись у нас лидеры. И Трёмей упала на третью позицию. Позиция находится на четвертой. На первую позицию выходит Гранд Траск. Гранд Траск здорово здесь сыграл. На повороте он обогнал соперника и затем вышел на первую позицию. Рядом с ним сейчас находится Стефан Арон. Стефан Арон, как мы помним, победитель первого этапа Гран-при в Италии, Сардинии. И сейчас Стефан Арон проигрывает схватку. Выходит на вторую позицию Алек Бекстрём.
1: Поэтому обгоняет он Стефана Аронда. Ну и первый круг Гранд Траск очень хорошо преодолевает. У нас сейчас, если смотреть на турнирную таблицу, то впереди, конечно, представители команды из Объединенных Арабских Эмиратов. Напомним, что из ОАЭ несколько команд были заявлены. И, конечно же, главная из них — это Шар. Но есть еще одна команда, за которую выступает действующий чемпион мира, четырехкратный чемпион мира Шон Торрента. Сейчас, собственно, Шон Торрента по последнему кругу 54 секунды у него. На второе место перемещается Шон Торрента из команды Victory. Шарджа и Victory — первые четыре команды, первые четыре спортсмена из этих команд. Напомним, что у нас по два спортсмена, по два болида из каждой команды выходят на дистанцию. И сейчас мы видим, что есть проблемы. Какие-то проблемы есть у первого номера. Первый номер — это у нас Шон Торренте. Очень спокойно преодолевает он дистанцию. Шон Торренте, друзья, что там происходит с Шоном Торренте? И вот здесь разгоняется на этой дистанции. Хорошо. Разгоняется. Это прям и вот третий круг. Еще один. Пока что в лидерах находится Штефан Арон. Штефан Арон на первой позиции, дорогие друзья, представитель команды Шарджа. Здесь у нас. Ну а мы чуть-чуть, конечно же, про историю данного вида спорта напомним. И про правила тоже, наверное, стоит вам рассказать. Число участников одного этапа ограничено, не может быть 24. Два у нас дня, в субботу и воскресенье. И спортсмены участвуют в свободной практике, как это было вчера. Ну и сегодня тоже у нас вот квалификационные заезды идут, три сессии. Выходят последние 6 лучших по итогам первых двух сессий, имеют еще по одной возможности показать быстрейший круг, по итогам которого и осуществляется расстановка на старте. Ну а старт дается с места от стартового пирса. И все катера, кстати, настраиваются в один ряд, начиная с победителя квалификации на левом конце и ближайшему трассе. Но перед гонкой проводится еще одна свободная практика. В целом гонка проводится по замкнутой трассе, длиной вот сейчас у нас как 2 километра. неприятно, но дальше продолжил гонку. 77-й номер. Это Бартек Маржарик из команды Польши. Отметим, что с 90-го года уже большое количество гонок проходит на дистанциях. И этап гран-при, который проходит сейчас на Истанбуле, это второй этап. Первый проходил в Сардинии. Там был лучшим Стефан Арт. 20 очков заработал тогда. Гранд Трас был вторым. Бартош Марзалик третий. Кстати говоря, вот лидер, фаворит, о котором мы говорили, Шон Торетто, вообще оказался на 16-м месте. Ну что ж, продолжается гонка потихоньку. Матч здесь показывает нам 12-6 стартовый номер. Это Эрик Штарк. Альберто Компарато. Компарато из Италии на третье место перемещается. Лучший круг у него 53.3.2.28. И очень уверенно итальянец на третье место перемещается. Пока что в лидерах все так же представители команды Шарджи. Так отправляется на бокс. Сейчас есть шестой номер. Это Стефан Хаген. На бокс отправляется. На пит-стопе представитель команды ОАЭ. Высокая позиция у него, кстати говоря, была, но, видимо, были проблемы.
2: Чемпион Олман 2025 жылы чемпион.
1: Бұл тап өтілі дағы, бұл тап өтілі біраз-біраз азайып жатқан.

0: ca mana să ne ducem pete.
1: Что готова показать женскую силу, женский дух на этих соревнованиях. Ну и, конечно же, сейчас здесь, видимо, на данной дистанции, пока что в лидерах все так же все трое из команды Шарта. Обычно, как бывает, в одной команде максимум два болида. Но именно здесь настолько сильная команда Шарджа, что представители есть Стефана Арна, Расти Вярт и Гранд Траск втроем. И очень близко друг к другу сейчас находятся. Некоторые болиды уже сегодня снимаются, как мы видим. По кругу у нас шестой круг у Стефана Арна, у Расти Вярта четвертый круг, у Гранда Траска пятый круг. Стефан Хакин вообще уже 11-й круг проводит. Вот. Это в целом, конечно же, плюс-минус нормальное зрелище. Итак, перед вами 8-й стартовый номер. Спринт, который находится прямо на середине, это 11-й номер. Брент Дилард. Брент Дилард, его команда сейчас проводит очень сложную, упорную работу про, конечно же, возвращению в топ этой гонки. Родилар, 6-й год рождения, в этом году 40 лет, в 93-м году был у него. Пока что не брал золото чемпионатов мира, но был 6-м. Максимальный его результат — это 6-я позиция. Итогом одной гонки Гран-при. А это 12 номер команда Atlantic Team, Великобритания, Бен Джелф. Британцы, хоть и там, собственно, появился этот вид спорта, ныне вот на больших таких стартах еще не могут себя уверенно показать. Хотя вот был третий однажды на Гран-при Бен Джелф. Но я думаю, историю этого спорта еще стоит рассказать, потому что для наших зрителей это абсолютное новшество. Да и что скрывать, для нас, для комментаторов, тоже это такой интересный опыт. Потому что этого мы никогда не пробовали. И вот этим все и прекрасно, потому что новые виды спорта, новые горизонты открываются перед нашим спортом в целом. Шон Торрента, действующий чемпион, напомним, что здесь, как и в Формуле 1, есть битва конструкторов, да, кубок. Ну и в кубке конструкторов у нас есть Bay, Blaze, Duck, Dragon, Mogart и More. Сейчас это, собственно, конструкторы. В основном, конечно, это итальянцы, итальянские конструкторы. Формула-1 на воде, как и на суше, это является результатом наивысших инженерных достижений в технике и спорте. Но для получения высоких показателей используются новейшие дорогие материалы. Сами лодки построены по принципу туннельного катамарана. Корпуса готовятся специализированными фирмами, ну, а двигатели контактные, стандартные от одного поставщика. Это в основном, конечно же, компания Mercury занимается этим. По фаворитам этого сезона, да, Шон Торренто – это главный фаворит в любом случае, чемпион мира, один из самых стабильных пилотов современности. На этом чемпионате уже показал лучшее время 48.9.46, то есть 48 секунд 946 тысячных. Это вот, собственно, его был личный результат. Ну а напомню, что есть также Йонас Андерсон, главный соперник Торренто, один из главных. И у нас тем временем финишный круг. Друзья, завершается время. И первый заезд квалификационный тем самым завершается, дорогие друзья. Ярик Штарк, Шон Торренто, Штефан Арт. В целом все те же имена, что были и раньше. Фавориты. Фавориты здесь, они на месте. Эрик Штарк, самый агрессивный пилот этого чемпионата. Если кто-либо был способен вообще начать с риска на первом круге, собственно, вот это и сделал Эрик Штарк. Очень зрелищный стиль показал Эрик. Победитель этапа Гран-при в Италии. Ну а Штефан Арт, который третий, очень быстрый квалификатор. Квалификацию очень быстро проводит. Ну и сам, конечно, очень высокий потенциал у этого спортсмена. Это стоит понимать. Один из самых таких прогрессирующих спортсменов в современности. Вот он, Йонас Андерсон. Йонас Андерсон завершает квалификацию на 6-й позиции. Сейчас здесь.
2: Гран-при болот деп пландалган.
1: Вот, там, там, и изменения, я перевел. Тормоздар.

0: Впервые самые быстрые катера в мире прибывают на воды Иссык-Куля.
1: Гранд-трак идет бок о бок! О нет, и это пилот! Итак, у нас лидирует команда Шарджа. Гранд-трак поднялся на второе место, а Питера Моррона нигде не видно.
0: Гран-при чемпионата мира F1H2O в Кыргызстане на берегу Иссык-Куля. История начинается здесь.

0: 2,1 метр. Боемасса, друзья, 400 килограммов. Кстати говоря, емкость топливного бака 120 литров. Ну и двигатели, ныне это вот 2,5-литровые FI Mercury двигатели. Полный такой рабочий объем, это 2,5 литра в целом. Ну а двигатель сам, он по схеме V-образный. Цилиндровый, двухтактный, около 350-400 лошадиных сил в основном. Ну и расход топлива 120 литров в час. Ну и вот у разных, конечно же, катеров могут быть разные старты, но в целом, если брать в среднем, то разгон от 0 до 100 около 3-4 секунд. Ну и, конечно, самое главное – это безопасность. Безопасность гонщиков, им уделяется огромное внимание. Гонщики пользуются системой поддержки HANS. Это вот такая вот новая система HANS, которая пользуется в автогонках. Да, и на гонках Формулы-1 пилоты с ним его используют. Ну и также вот на нашей формуле такая же история. А также отметим то, что подушки безопасности есть обязательно в порядке. Также есть поплавки, наполненные легковесными материалами при нарушении плавучести. В целом управление производится на корму, так что кабина гонщика остается над водой, что дополнительно обеспечивается надувным мешком позади кабину. Позже, конечно, планируется переход на четырехтактные моторы по экологическим соображениям, что вызывает энтузиазм со стороны автомобильной компании производства моторов с схожими параметрами, там, те же BMW, Porsche, они тоже хотят, да, вот, заниматься конструированием таких катеров. Но самая, конечно, дискуссия о моторах показывает также финансовый вопрос. Очень дорогие, очень дорогие. Но я думаю, что нам, для зрителей, это не так важно. Нам важно то, насколько красиво катер взлетает практически. Катер, он не плывет, он практически парит над озером. Окей, ладно, сейчас мы посмотрим, давайте, квалификацию вторую. И у нас в лидерах также Йонас Андерсон. Лучший круг у него. 50 секунд, 294 тысячные секунды. Эрик Старк на втором месте. Далее Шон Торренте. Так, все так же Шарджа, все так же Виктори Тим. Шарджа здесь четвертая позиция. Штефан Арн. Вот. Остальные, вот тот же Расти Фиат и Альберто Компрато, они сняты. У нас сейчас на трассе лишь 10 спортсменов, 10 инвалидов. Два представителя Шарджи, два представителя Виктори Тим. Конечно, представителей арабских народов больше.
1: Команду Германдара приняли в пределе квалификация ключи этап на два, там на программу на Ики Спринт Гаршу Болотов Капуэлла. Бірінші квалификацияда, ой-ой-ой, қарақты жатшықанда ғана қос көрініш. Даусын суда сүзгізді, судың үстінде ұшып бара жатқанды. Даусын жүрдетті байқап тұрсаңыздар келе, Виктори командасы. Даусын үстінде ойындер сайындалдық біре айланып өзінді. Квалификациялық бірде барлық билетті 12 барлық пилоттар қатысады, 20 билет жарысқа түседі. Ең көп 12 пилот екінші квалификацияға өтеді. Осында біз екінші квалификацияны көрсетеміз. Екінші квалификацияның жеңімді 15 минутта жарысқа жетеді. 6-сы үшінші квалификацияға өтеді. Және үшінші квалификацияда 6 пилот даусын позициясы үшін бірінші орын үшін атсалышады. Бұл жақта ғайми квалификацияда жеңушілер анықталмайды. Бұл жақта сол старттық орында Жолдар адыптак. Дал ушул жекшен бүгүнө биздер негизги гран-при болот, бүгүн спринт болот. Мына ошол жакта кайсы болгон спортчу канчанчы орунда, канчанчы позиция менен жарышка чыгат, ошол нерсе адыпталууда. Бул жарыштын жүрүшүндө 12 катышуучунун кээлери спайл катышууга деп да көрүлөбүз. Бул уайт билестер биринчи жарыш жүрүшүндө ал биринчи орунга дагы көтөрүлгөн. Азыр болсо өзүңүздөр байкагандай ийгиликсиз болууда. Быйылкы сезондо катышып жаткан командалар катарында Франциянын Маверик Рейсинг, Норвегиялык Стробой Рейсинг, Финляндиядан Компрата Рейсинг командалары бар. Бул турнирдин негизги жылдыздары деп да башлайт атабыз. Жон Торренто, анын негизги атаандашы 3 жолку дүйнөнүн чемпиону Йонас Андерсен. Йонас Андерсен атаандашы да биринчи орунда келе жатат. Йонас Андерсен быйылкы сезондун башындагы да жаңы командага Абу Дабиге өттү. Ушул эле командасында Рашид Айткамзи бар. Дүйнөдөгү эң мыкты, эң ылдам пилоттордун бири катары саналат. Мындан тышкары Сами Сеньо, ал дүйнөнүн эки жолку чемпиону, ошол негизги фавориттер. Азыр жарышка назарыңыздарды буралы. Шаржа командасынын унаасына келиңиздер. Бара жатат деп салыштырмалуудан жайлап калгандай 98 километр гана саат. Шаржа командасынын өкүлү Аран дал ушул Аран бизге көрсөтүлдү. Стефан Аран эстониялык 2002 гана жылкы, болгону 23 жашта, 24 жашта, жакын эле 19 июлда 24 жашка чыкты. 11 гран-при этаптарда катышкан, 2024 жылы гана дебют жасаган. 2024 жылы дүйнө чемпионатында 10 орунду ээлесеп, 2025 жылы 4 орунду ээлеген. Демек байкелүү үчүн кенедүүгө бир кадам жетпей калган. Бул ирет мында жок дегенде ошо байкелүү 3 спортчу катарына кирүүгө аракет жасайт. Келечектеги жылдыз 2025 жылы эң туруктуу жыйынтыкты көрсөттү. Ылдамдыгы байкасаңыздар барган сайын өсүп бара жатат. 142 километрге чейин жетүүдө. Жашы болгону 24 болгонуна карабастан, дал ушул уз үстүндөгү жарыштардагы тажрыйбасы 10 жылдык тажрыйба бар. Буга чейин 2012 жылы эле ал Европа жана дүйнө чемпиону болгон. GT15 деген форматта эң мыкты жаш пилот сыйлыгындагы жеңип алган. Ошол буга чейинки этаптарда, формула 1ге чейинки этаптарда ал чоң жыйынтыктарды көрсөтүп келген. Жана бул турнирде дагы ал тажрыйбалуу атаандаштарына чоң атаандаштыкты көрсөтүп, мүмкүн сенсация дагы жаратып коюшу ыктымал. Сөзсүз түрдө ал нерсени жасаганга күчү жетет. Азыр эми ылдамдыкты байкайбыз. Болгону 4:45 секунд калды. Демек белгиленген убакыттын 3-2 артта калууда. Бизге дагы болсо ошол эле Штефан Аран аракетин көрсөтүүдө. Караңыздарчы, автоунаа менен дагы мынчалык тез кайрылуу мүмкүн эмес. Ошол формула 1дин айдоочулары гана ушундай нерсени турбаса, карабызарчы кайрылды. Алгачкы айланып өттү. Учурдагы жыйынтыкка келе турган болсок, акыркы этаптан кийин эң мыкты спортчулар
2: Штефан Хаген здесь.

Федерация. Определение топ-6. Друзья. Что ж. Топ-6 определились. Теперь мы отправляемся потихоньку к боксам. Идет большой перерыв. И дальше только уже старт вечерней сессии. Формула-1 H2O впервые в Центральной Азии, впервые в Кыргызстане. И, конечно же, для нас всех это огромнейший спортивный праздник. Трибуны заполнены. Напомню, что у нас здесь в селе Баед, кроме спортивного события, есть еще и развлекательная часть. Очень много болельщиков приезжают в Баед. Так что всех вас приглашаем. А у нас завершается квалификация. Поздравляем лидеров этой квалификации номер 2. Ну а сейчас

0: Впервые самые быстрые катера в мире прибывают на воды Иссык-Куля.
1: Гранд-трак идет бок о бок! О нет, и это пилот! Итак, у нас лидирует команда Шарджа. Гранд-трак поднялся на второе место, а Питера Моррона нигде не видно.
0: Гран-при чемпионата мира F1H2O в Кыргызстане на берегу Иссык-Куля. История начинается здесь.

0: жаткандыгыңыздар үчүн урматтуу кесиптештерим, сиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Бул иш-чараны өткөрүү тарап катары биз ажайып кооз табиятыбызга өтө аяр мамиле жасоо, экологиялык маданиятты сактоо жана эң негизгиси ыйык ысык көлүбүздү кийинки буундарга ушул турган турпатынан өткөрүп берүү биздин принципиалдуу маселебиз экенин эстен чыгарганыбыз жок.
1: Отметим, что глава государства отметил, что проведение такого международного соревнования повышает узнаваемость Кыргызстана на мировой спортивной арене и открывает новые возможности для развития страны. А я напомню, что в чемпионате мира F1H2O принимают участие 8 команд и 18 пилотов, представляющих 13 стран. Отметим, что в ходе сегодняшнего дня состоится два заезда. Первый уже был проведен, и сейчас с нашим корреспондентом Канатом Султакеевым мы поговорим о том, как прошел первый заезд. Канат, добрый день.
2: Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели. Здравствуйте, студия. Да, действительно, я до сих пор нахожусь на Исакуле, скажем так, в центре зрелищного события, в этой центре, потому что вот только совершенно недавно завершился первый свит заезд мотогонок, вернее, автомотогонок, который проходит сегодня на Исакуле. Через некоторое время планируется уже награждение первых победителей, но сейчас проходит второй заезд, поэтому награждение пройдет чуть-чуть попозже. А для Кыргызстана это действительно историческое событие, этап F1H2O, это впервые проходит не только в нашей стране, но и вообще в Центральной Азии. Более того, Исакуль стал самой высокогорной площадкой в истории чемпионата. Озеро расположено на высоте около 1607 метров над уровнем моря. И на это мероприятие, спортивное мероприятие, приехали сильнейшие спортсмены мировой серии. Отмечу, что в начале мероприятия, когда президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал старт, прошел парад спортсменов. Он был очень внушительный, очень громкий, скажем так, потому что эти болиды дают очень такой рокочащий звук, поэтому зрители всегда просят отойти чуть-чуть подальше. После парада спортсменов начался первый спринт-заезд, как я говорил, и через некоторое время начнется награждение победителей. А для многих спортсменов нынешний этап, он, конечно, станет совершенно новым опытом, ведь Исакуль отличается от привычных гоночных акваторий не только высотой над уровнем моря, но и природными условиями. Об этом, кстати, мне недавно тут рассказал один из участников соревнований. И, конечно, добавлю, что здесь на Исакуле сочетается, конечно же, такой рельеф, особенности ветра и большая открытая водная поверхность. Ну и отдельное внимание организаторы уделили вопросу безопасности, об этом уже только что говорил, и экологической защиты озера, потому что проведение F1H2O на Исакуле в последний месяц, помните, наверное, да, она вызвала общественную дискуссию, и представители экологического сообщества выражали опасения относительно возможного воздействия соревнований на экосистему озера. Ну, в свою очередь, представители Госагентства по развитию туризма заявляли и заявляют, что проект прошел государственную и независимую экологическую экспертизу. А во время соревнований предусмотрен регулярный контроль состояния воды и отбор проб, что, кстати, сейчас через некоторое время обещали представители сделать. Ну и сегодня все внимание, конечно, приковано уже непосредственно к спортивной части мероприятия. И для нас, для Кыргызстана, турниры только гонки. Организаторы и государственные органы рассматривают его как возможность показать Исакуле и Кыргызстан всей международной аудитории, привлечь
1: Спасибо большое. Спасибо вам, канадцы.

0: Впервые самые быстрые катера в мире прибывают на воды Иссык-Куля.
1: Гранд-трак идет бок о бок. О нет, и это пилот! Итак, у нас лидирует команда Шарджа. Гранд-трак поднялся на второе место, а Питера Моррена нигде не видно.
0: Гран-при чемпионата мира F1H2O в Кыргызстане на берегу Иссык-Куля. История начинается здесь.

0: Впервые самые быстрые катера в мире прибывают на воды Иссык-Куля.
1: Гранд-трак идет бок о бок. О нет, и это пилот! Итак, у нас лидирует команда Шарджа. Гранд-трак поднялся на

0: Впервые самые быстрые катера в мире прибывают на воды Иссык-Куля.
1: Гранд-трак идет бок о бок! О нет, и это пилот! Итак, у нас лидирует команда Шарджа. Гранд-трак поднялся на второе место, а Питера Морона нигде не видно.
0: Гран-при чемпионата мира F1H2O в Кыргызстане на берегу Иссык-Куля. История начинается здесь.

0: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
1: Путь, пройденный организацией почти за 2.5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
0: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
2: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательством нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
0: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
3: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.

0: Впервые самые быстрые катера в мире прибывают на воды Иссык-Куля.
1: Гранд-трак идет бок о бок! О нет, и это пилот!
2: Итак, у нас лидирует команда Шарджа. Гранд-трак поднялся на второе место, а Питера Моррена нигде не видно.
0: Гран-при чемпионата мира F1H2O в Кыргызстане на берегу Иссык-Куля. История начинается здесь.
3: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор выпуска программы «Диалог со временем».
4: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. В наших выпусках мы рассказываем о событиях, происходивших в Кыргызстане, о судьбах людей, о традициях и смыслах, которые передаются из поколения в поколение. Это страницы прошлого, которые помогают понять, как формировалась история, какие ценности сохранялись и почему они остаются важными сегодня. Диалог со временем – это разговор о том, что связывает нас с прошлым, потому что оно не исчезает бесследно. Оно живет в культуре, в памяти и в тех днях, которые мы продолжаем отмечать. Сегодня история праздника, который появился задолго до современных государств и прошел через тысячелетия. История Нуруза. История Наурузу уходит в глубокую древность, более чем на 3000 лет назад. Его происхождение связано с древними цивилизациями Ирана и Средней Азии. Праздник приурочен к дню весеннего равноденствия, моменту, когда день и ночь становятся равными. В древности этот день воспринимался как начало нового года и нового природного цикла. Для земледельческих и кочевых народов это было время обновления, пробуждения земли, начала полевых работ и нового хозяйственного периода. Историки связывают Ноуруз с традициями древнеиранской культуры и зороастризма, одной из древнейших религий мира. В ее основе лежала идея борьбы света и тьмы, добра и зла. Весеннее равноденствие символизировало победу света, а значит, начало новой жизни. Считается, что уже в эпоху Ахеменидской державы, более 2500 лет назад, Ноуруз отмечался как государственный праздник. Персеполе, столица Древней Персии, принимали делегации, приносили дары, а сам праздник становился символом единства и обновления государства. С распространением народов на территории Центральной Азии традиции Ноуруза постепенно адаптировались к местной культуре. У тюркских народов, включая кыргызов, он стал неотъемлемой частью кочевой жизни. Здесь он приобрел особый смысл не только как природный рубеж, но и как начало нового жизненного этапа после зимовки. Весна означает движение, перекочевку, обновление хозяйства. Именно поэтому Ноуруз воспринимался как время надежды и новых возможностей. С праздником были связаны определенные обряды. Люди очищали дома, обновляли одежду, старались завершить все старые дела. Считалось, что в Новый год нельзя входить с долгами, обидами и нерешенными вопросами. Особое значение имела пища. Готовили блюда, символизирующие достаток и изобилие. Одним из главных становились сумелек – блюдо из пророщенной пшеницы, которое символизирует жизнь и рост. Сам процесс приготовления был коллективным и объединял людей. Сегодня Ноуруз отмечается широко и официально, однако его смысл остается глубоко личным для каждого. О значении этого праздника рассказывает заслуженный деятель культуры Кыргызстана Манасчи Таланталы Бакчиев.
5: Этот праздник даже и не религиозный, и относится не только к одному какому-то отдельному народу или региону. Это, во-первых, день весеннего равноденствия. Это время, когда начинается весна. Это день, когда наступает новолуние. И с учетом всего этого, это говорит о том, что это вот древние народные знания, которые копились веками, тысячелетиями, они вылились то, что мы сейчас имеем. Я думаю, действительно, Новый год, потому что сейчас уже этот праздник, этот день отмечают не только центральноазиатские народы или египетские народы, этот день отмечается и всегда отмечали во все времена. И другие турко-монголоязычные народы, народы Сибири, насколько я знаю.

0: ситуация изменилась. В советский период Ноурус оказался под запретом, поскольку считался пережитком прошлого. Тем не менее, в семьях традиции продолжали сохраняться тихо, без официальных празднований, но с тем же смыслом. Возрождение Ноуруза началось в конце 1980-х годов. С ослаблением идеологического контроля интерес к национальным традициям начал возвращаться, говорит заслуженный деятель культуры Кыргызстана Манасчи Талантаалы Бакчиев.
1: На сегодняшний день у нас в Кыргызстане, я считаю, что отмечают на высоком уровне. Конечно, в советское время этот праздник, он не отмечался, даже в кругу семьи. Но я вот не помню, чтобы этот день мы отмечали в семье. Здесь нет, этого не было. Вот это уже после времен приобретения независимости, этот день приходит нам как день Нового года или Нового дня. Сейчас же мы этот день отмечаем как национальный праздник, как праздник, присущий только кыргызскому народу, ну, или древнекыргызский праздник. Вот. А на самом деле это, я думаю, что большая часть народов Евразии отмечает этот день. Вот. И, как всегда, и в предыдущие годы мы накрываем стол, великий дастархан, как говорится. Вот, приглашаем родственников. Этот день еще считается днем прощения, днем, когда нужно загадывать желание,

0: началом наших новых преобразований, началом нашего процветания, нашего народа, страны, не только нашего народа и всего человечества. Сейчас непростые времена в мире, очень много войн, региональных войн. Вот. И хотелось бы в первую очередь пожелать нам мира, спокойствия и согласия.
1: После обретения независимости Кыргызстана праздник получил официальный статус и стал государственным. Сегодня Ноурус остается не просто праздником, а важной частью культурной традиции, которая объединяет людей и поколения. Он сохраняет в себе смыслы, прошедшие из глубины веков, уважение к прошлому, стремление к обновлению и ценность единства. С течением времени меняются формы празднования, появляются новые элементы, но его основа остается неизменной. Это день, который напоминает о цикличности жизни, о связи человека с природой и с обществом. Для кого-то Ноурус – это семейный праздник, для кого-то – возможность встретиться с близкими, а для кого-то – повод задуматься о новом этапе в жизни. Но в любом случае он остается точкой, где пересекаются прошлое и настоящее. Именно в таких традициях особенно ясно прослеживается связь времен, то, о чем мы говорим в программе «Диалог со временем». Это диалог, в котором нет границ между эпохами, где опыт прошлых поколений становится частью сегодняшнего дня, где традиции продолжают жить не только в памяти, но и в повседневной жизни. И пока эти смыслы сохраняются, пока они передаются дальше, этот диалог продолжается. Программу подготовил и провел Канат Султакеев.
2: Уважаемые радиослушатели, это был повтор программы «Диалог со временем».
3: Бишкекте саат 15.

0: Америки выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему «Единого окна», реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14 006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений, необходимости неоднократного обращения к госорганам. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
1: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорган. Все этапы видны в системе. Необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
2: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимают меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
3: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
0: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
4: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
0: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
5: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товара. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
0: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
6: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок, и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
0: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась 30% до 80%.
6: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
0: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг. Быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
7: Открытое акционерное общество «Туйндык» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Туйндык» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Туйндык, нажмите «Войти», введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона, добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из СМС или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Туйндык» предложит обратиться в МТУ или Айлукмыты для обновления адреса в системе Санари-Паймак. Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Туйндык» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение Кайрылмана. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаырсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала-РСЫ». По вопросам пособия «Бала-РСЫ» вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
8: Бишкек шары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шары болуп эсептелет. Калкы 1,027,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
9: Анкарада саат 12:30, Бишкек убактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Фат 4, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.

0: эфире Биринчи радио новостей часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров сегодня совместно с президентами Казахстана, Таджикистана, Узбекистана принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по водно-моторному спорту Формула-1 H2O на воде в Иссык-Куйской области. Открывая торжественную часть церемонии, президент подчеркнул, что это поистине знаменательное событие, и страна впервые принимает этап чемпионата мира по водной Формуле-1 Гран-при Кыргызстана. Давайте послушаем, что сказал президент.
1: Урматтуу мамлекет башчылары,

0: Проведение чемпионата столь высокого уровня является большой честью для нашей страны, свидетельством ее растущего международного авторитета и важным шагом к развитию мирового спортивного сотрудничества. Принимая решение о проведении этапа чемпионата мира по водной Формуле-1, мы ни на минуту не забывали о своей главной ответственности – бережно относиться к уникальной природе нашей страны, соблюдать высокие экологические стандарты и, самое главное, сохранить Иссык-Куль в его первозданной красоте для будущих поколений. Сегодня мир открывает для себя Кыргызстан по-новому. Туризм является одним из важнейших показателей конкурентоспособности нашей страны и ее привлекательности на международной арене. Убежден, что нынешний этап чемпионата мира станет еще одним наглядным подтверждением нашей последовательности, направленной на укрепление международного авторитета Кыргызстана.
1: Отметим, что, открывая торжественную часть мероприятия, президент также в своей речи обозначил ключевые проекты, над которыми сейчас работает Кыргызстан. Это всесезонный горнолыжный кластер «Алатай-Резорт», масштабный туристический проект, который объединит современную горнолыжную инфраструктуру, гостиничные комплексы, транспортную сеть, спортивные объекты и зоны отдыха. Еще один крупный проект – это специальная финансово-инвестиционная зона Тамчи, которая в ближайшие годы станет международной площадкой для привлечения капитала, развития цифровых и финансовых услуг. Под председательством уполномоченного по правам ребенка Асель Чунбаевой прошло заседание Национального совета по вопросам семьи, гендерного развития, социальной защиты и защиты прав детей. Как сообщили в Кабмине, участники обсудили вопросы репатриации детей, оставшихся без попечения законных представителей, работу социальных работников по сопровождению детей, развитие семейной политики и меры по укреплению института семьи. По итогам заседания приняли решение по усилению межведомственного взаимодействия и совершенствованию мер в сфере защиты семьи и детей. На 138-139 километрах автодороги Бишкек-Нарын-Тургарт в ночь на 1 августа примерно с 12 ночи до 3 утра произошел камнепад, в результате чего движение транспорта было организовано по одной полосе. Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникации, на месте сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия номер 10 оперативно проводят работы по расчистке дороги. Задействованы один погрузчик, автогрейдер, 4 экскаватора и 4 большегрузных автомобиля «Хова». Заместитель председателя Комитета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев сообщил о достижении договоренности по возобновлению поставок ГСМ из России. Амангельдиев отметил, что переговоры по поставкам топлива прошли в рамках поручений и ранее достигнутых договоренностей между руководством двух стран. Он отметил, что поставки топлива также осуществляются из других направлений. В частности, Кыргызстан уже получил часть топлива из Беларуси и Китая. Амангельдиев подчеркнул, что на сегодняшний день обеспечены необходимые объемы и качество топлива, а ситуация с поставками находится под контролем. Прогноз погоды по Кыргызстану на 2 августа. Как сообщает Кыргызгидромет, температура воздуха в Чуйской области днем 34-39, в Талаской 32-37, в Баткенско-Ужской, Джалабадской 34-39 градусов, в Иссык-Кульской 27-32, в Нарынской области 30-35 и в Бишкеке температура воздуха днем 37-39.
2: Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер кыргыз эсерин эл артисти Төкмө акын Осмонкул Бөлөбалаев тууралуу эл ырчысы радио черкинин биринчи бөлүгүн угуңуздар. Уктуруу радионун алтын казынасына 1978 жылы 23 августта жазылып калган. Автору Сапарбек Аманкулов, алып барган Гүлсүн Мамашева.
3: Көңүл буруңуздар, азыр эл ырчысы деген музыкалуу радио очерк турабыз.
4: Ingechili khanili, yes, they can dig in, don't you

0: Бішкеке 19:00.
1: Здравствуйте, вы слушаете Беринчи Радио с наиболее значимыми событиями уходящей недели в еженедельной программе «АПТА». В студию микрофона Айдай Назаркулова. На уходящую неделю состоялся государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику. Кыргызстан и Узбекистан намерены и далее идти вперед как близкие соседи, союзники и стратегические партнеры, отметил в своей речи Садыр Джапаров. В рамках визита главы государства подписаны договор о союзнических отношениях между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан. На уходящей неделе президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил страну с государственным визитом. Кыргызстан и Азербайджан вступают в новый этап развития двустороннего взаимодействия. Об этом сказал Садыр Джапаров на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата. Садыр Джапаров в своем приветственном слове отметил значительный потенциал для расширения двустороннего взаимодействия в сферах экономики, инвестиций, транспорта, энергетики, образования и других направлениях. В Чолпон-Ате состоялась неформальная консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана. В центре внимания были вопросы дальнейшего укрепления регионального сотрудничества, развития торгово-экономических и транспортных связей, а также расширения взаимодействия между Центральной Азией и Южным Кавказом. Обо всех этих и других событиях далее в еженедельной программе «АПТА». Кыргызстан и Узбекистан подписали документы, которые позволят полностью урегулировать пограничные вопросы и увеличить число пунктов пропуска между двумя странами с 15 до 30. Об этом в рамках госвизита Шавката Мирзиёева в Кыргызстан заявил Садыр Джапаров. Президент также особо подчеркнул важность подписания договора о союзнических отношениях между странами, который выводит двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень. Для реализации достигнутой договоренности учреждается Высший межгосударственный совет. В свою очередь Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан искренне радуется динамичному росту экономики Кыргызстана, увеличению промышленного потенциала и реальных доходов населения. Шавкат Мирзиёев заверил, что Узбекистан будет всесторонне поддерживать программы развития с Кыргызстаном. Продолжит Армир Кактанов.
2: В комплексе Рухордо города Чолпон-Ата 30 июля прошла церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в рамках его государственного визита в Кыргызстан. Садыр Джапаров встретил его на территории комплекса, и они проследовали поприветствовать почетный караул и делегации. Прозвучали гимны двух стран. Мирзиёев приветствовал роту почетного караула и этно-воинов. Лидеры стран познакомили членов делегации. Далее Джапаров и Мирзиёев прошли в зал переговоров, где состоялась встреча в формате тет-а-тет, затем переговоры прошли в расширенном формате. Подписание договора о союзнических отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном стало историческим решением. Главы государств выступили с заявлениями для прессы

проведенную с вами доверительную и дружескую встречу в формате тет-а-тет. Повестка вашего государственного визита наполнена большим практическим содержанием. Благодаря вашей с вами политической воле удалось завершить делимитацию

0: государственной границы, что стало по-настоящему историческим достижением. Мы можем с уверенностью сказать, что кыргызско-узбекские отношения переживают один из лучших периодов в своей истории. С удовлетворением отмечаю, что сегодня будут подписаны договоры, которые полностью решат пограничные вопросы и увеличат количество пунктов пропуска через кыргызско-узбекскую государственную границу от 15 до 30. Тем самым мы реализовали мечту жителей приграничных областей. Теперь они могут свободно посещать друг друга, поддерживать родственные и дружеские связи, вести деловую активность, обучаться и проводить отдых.
1: Ключевым итогом государственного визита стало подписание договора о союзнических отношениях. Президент Кыргызстана сказал, что документ закрепляет достигнутый уровень доверия между двумя государствами и создает новую политико-правовую основу двусторонних связей.
0: Важным механизмом реализации новой повестки станет учреждаемый нами сегодня Высший Межгосударственный Совет, который обеспечит контроль за исполнением договоренностей и выработку долгосрочных приоритетов Кыргызско-Узбекского союзничества. Несомненно, стратегическими проектами, совместно реализуемыми нашими странами, является строительство Камбаратинский ГЭС-1 и железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. В преддверии вашего визита успешно состоялось 12-е заседание совместной межправительственной комиссии. Кыргызско-Узбекский бизнес-форум с участием представительных бизнес-делегаций и очередное заседание делового совета определили ключевые направления для реализации экономических проектов.
1: Между тем, президент Узбекистана назвал подписание договора о союзнических отношениях историческим событием, которое определит дальнейшее развитие сотрудничества двух стран. Мирзиёев поблагодарил кыргызскую сторону за теплый и радушный прием, отметив особую атмосферу состоявшихся переговоров.
2: За короткий период существенно возросло количество совместных наших предприятий. Сейчас их 450. Успешно работает фонд развития, созданный для поддержки промкооперации. Также активно работаем по реализации крупных проектов железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан и Камбаратинский ГЭС. За последний год мы сделали большой шаг вперед для продвижения этих вопросов. Камбаратинские гидроэлектростанции тоже. Наши регионы наладили прямые контакты. Убежден, что наши итоги наших переговоров послужат дальнейшему укреплению узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и союзничества.
1: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев награжден высшей государственной наградой Кыргызской Республики орденом Манаса первой степени. Государственную награду 30 июля президент Кыргызстана вручил лидеру Узбекистана в городе Чолпан-Ата в рамках его государственного визита.
0: Мы запустили крупные региональные проекты в сферах энергетики и транспорта. Успешно развиваем совместные проекты в области образования, науки, культуры и туризма. Наш регион, Центральная Азия, переживает важный исторический этап и последовательно превращается в пространство доверия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Здесь я бы хотел подчеркнуть особую роль уважаемого Шавката Миромоновича в формировании новой региональной реальности. В этой связи, а также за весомый вклад по укреплению отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, я принял решение наградить моего дорогого друга, брата президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева, высшей государственной наградой Кыргызской Республики орденом Манас. Уважаемый Шавкат Миромонович, позвольте вручить вам орден Манас.
3: Уважаемые дамы и господа!
1: Президент Узбекистана отметил, что ранее был удостоен ряда наград.

такое достижение не имеет. Это благодаря политической воле одного человека, мудрого, любящего свой народ, вот такие достижения. И мы, как близкие соседи, братья, союзники, я уже сегодня могу сказать, радуемся этим успехам. И я хочу искренне выразить свою благодарность. Вот сегодняшняя награда, высшая награда ордена Манас, я сердцем прочувствовал вот то отношение, ту ответственность, которую мы заложили с моим братом на достижение той цели, которую мы подписали сегодня в союзнические отношения. Так что я рад очень. Для меня эта награда дает силу уверенности, потому что на самом деле я наград много получал в других государств тоже, но эта награда для меня очень особая, потому что мы очень близкие люди, близкие народы, очень близкие. И отрадно то, что на самом деле в этот исторический день, когда мы подписываем о союзнических отношениях, мне мой брат награждает орденом, высшим орденом Манас. Это

0: Капитала государств подписали договоры о союзнических отношениях между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.
1: На уходящую неделю президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил страну с государственным визитом. Кыргызстан и Азербайджан вступают в новый этап развития двустороннего взаимодействия. Об этом сообщил Садыр Жапаров на заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чулпан-Ата, которое проходит в третий раз. Был отмечен значительный потенциал для расширения двустороннего взаимодействия двух стран. Продолжит Армек Актанов.
0: В комплексе Рухордо города Чулпан-Ата 31 июля прошла церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках его государственного визита в Кыргызстан. Джапара встретил его на территории комплекса, и они проследовали поприветствовать почетный караул и делегации. Далее Джапаров и Алиев прошли в зал переговоров, где состоялась встреча в формате тет-а-тет, а также третье заседание Межгосударственного совета. Садыр Джапаров сообщил, что между Кыргызстаном и Азербайджаном нет нерешенных вопросов, которые могли бы препятствовать развитию стратегического партнерства.
2: Кыргызстан и Азербайджан объединяют исторические корни и духовное близость. Наши ценности находят отражение и в богатом культурном наследии двух народов. Уважаемый Ильхам Гейдарович, ваш визит еще раз подтверждает особый характер кыргызско-азербайджанских отношений. Мы вступаем в новый этап развития двустороннего взаимодействия, основанного на прочном фундаменте дружбы и обоюдного уважения. Между Кыргызстаном и Азербайджаном нет нерешенных вопросов, которые могли бы препятствовать развитию нашего стратегического партнерства. Напротив, сложилась атмосфера полного доверия и открытости, позволяющая уверенно двигаться вперед. Именно в такой атмосфере рождаются важные принципы, инициативы и принимаются решения, определяющие будущее двустороннего сотрудничества. Особенно важно, что все достигнутые договоренности строятся на искреннем стремлении к совместному развитию и достижению общих целей.
0: Главным политическим итогом визита стало подписание договора о союзнических отношениях. Кыргызско-азербайджанское сотрудничество, как отметил президент, имеет значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, инвестиций, безопасности, образования и других направлениях.
2: Кыргызско-азербайджанское сотрудничество имеет значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, инвестиций, безопасности, образования и других направлениях. Рассчитываю, что сегодняшние переговоры пройдут в традиционно доверительной, конструктивной атмосфере. По итогам переговоров будут достигнуты важные договоренности, направленные на дальнейшее развитие двусторонних связей.
0: Кыргызстан и Азербайджан объединяют исторические корни и духовная близость, отметил глава Азербайджана.
3: Мы, как ваши друзья, братья, всегда радуемся вашим успехам. И результаты вашей деятельности отчетливо видны и в строительном секторе, и в секторе финансовом, наполнении бюджета, который дает возможность расходовать средства на благо народа и страны. И это у нас вызывает чувство радости, потому что мы друзья, братья, наши народы связывают общие корни, и успех братской страны мы рассматриваем как наш успех. Я хотел бы также выразить благодарность за помощь в восстановлении Карабаха. Школа, которую мы с вами вместе открыли в Агдамском регионе, носит имя Манаса, и там уже обучаются дети. Эта школа еще один символ нашего братства, а также навсегда останется памятником единства наших народов.
0: Президент Садыр Джапаров наградил лидера Азербайджана Ильхама Алиева орденом Манас первой степени. В ответ глава Азербайджана вручил Садыру Джапарову высшую государственную награду своей страны орден Гейдар Алиев. Выступая перед вручением награды, Джапаров отметил, что под руководством Ильхама Алиева Азербайджан укрепил государственность, добился значительных успехов в экономическом развитии и стал авторитетным государством, играющим важную роль в региональных и международных процессах.
2: От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с этой высокой наградой. Уважаемый Ильхам Гейдарович, позвольте вручить вам орден Манас.
4: Указ президента Кыргызской Республики. за значительный вклад в развитие...
0: Ильхам Алиев вручил Садыру Джапарову орден Гейдар Алиев, высшей государственной наградой Азербайджана. Он присуждается за исключительные заслуги перед государством и особый вклад в развитие международного сотрудничества. По итогам переговоров лидеры двух стран сделали заявление для прессы.
5: Под нашим председательством состоялось третье заседание Межгосударственного совета и подписан протокол. Заслушали информацию о...

Важным итогом сегодняшних переговоров стало подписание договора о союзнических отношениях. Это поистине историческое событие, знаменует новый этап кыргызско-азербайджанского сотрудничества. Кроме того, подписан солидный пакет двусторонних документов, охватывающих сферы энергетики, транспорта, кибербезопасности, образования, регулирования финансового рынка, а также обращения драгоценных металлов. Отметили поступательное развитие торгово-экономического взаимодействия и устойчивый рост взаимного товарооборота. Договорились и далее создавать благоприятные условия для расширения деловых связей, реализации совместных инвестиционных проектов. Сегодня в рамках деятельности Азербайджана-Кыргызского фонда развития состоялось открытие трех совместных проектов и дан старт реализации 8 инициатив. Особое внимание уделили вопросам развития транспортных коридоров и эффективного использования транзитного потенциала наших стран. Сегодня состоится торжественное открытие первого 5-звездного отеля на берегу озера Сикуль, построенного азербайджанской стороной. Уверен, что данный проект станет еще одним символом крепкой дружбы между нашими народами и внесет значительный вклад в развитие туристического потенциала. Отдельно хотел бы отметить наше эффективное взаимодействие в рамках международных организаций. Пригласил уважаемого Ильхама Гейдаровича принять участие в торжественной церемонии открытия 6 всемирных игр кочевников, предстоящем саммите ШОС+, а также во втором глобальном горном саммите Бишкек+25, который состоится 21-23 октября 2027 года в Бишкеке. В завершение хотел бы выразить

0: российско-азербайджанских отношений и неизменную приверженность укреплению дружбы между нашими народами. Достигнутые договоренности подтверждают обоюдное стремление Кыргызстана и Азербайджана к дальнейшему укреплению союзнических отношений.
1: Как вы отметили, подписанный сегодня пакет документов демонстрирует широкий охват сфер нашего взаимодействия. И уверен, что по результатам моего визита те договоренности, которые были достигнуты, будут также успешно реализованы, как и все прежние договоренности. Мы сегодня договорились поднять финансовую составляющую совместного азербайджанско-кыргызского инвестиционного фонда в два раза до 200 миллионов долларов. Я уверен, что это тоже не предел, потому что та презентация, которая была нам представлена по деятельности фонда, говорит о том, что он наполняется конкретным содержанием. Очень много проектов, которые реализуются в Кыргызстане, которые создают совместные производства, новые рабочие места и укрепляют экономический потенциал нашего взаимодействия. Также сегодня нам предстоит совместно с коллегами принять участие в открытии отеля «Баку», который тоже наше совместное решение, и мы очень рады и горды тем, что первый пятизвездочный отель на берегу Сыркуля.
2: Шесть городов Кыргызстана и Азербайджана установили побратимские связи. Меморандум о сотрудничестве подписали 31 июля в рамках встречи президентов двух стран. 30 июля Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан с государственным визитом.
3: В Чолпан-Ате состоялась неформальная консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана. В ней приняли участие президенты Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В центре внимания были вопросы дальнейшего укрепления регионального сотрудничества, развития торгово-экономических и транспортных связей, а также расширения взаимодействия между Центральной Азией и Южным Кавказом. Продолжит Канат Султакеев.
4: Чолпан-Ата вновь стала площадкой для диалога лидеров государств региона. В неформальной обстановке президенты Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 31 июля обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Особое значение встречи придало участие Азербайджана уже в качестве полноправного участника консультативного формата. Такое решение было принято в ноябре 2025 года на встрече в Ташкенте. Тогда же отмечалось, что расширение формата открывает дополнительные возможности для взаимодействия Центральной Азии и Южного Кавказа, прежде всего в сфере транспорта, логистики, энергетики и экономики. Открывая встречу, президент Кыргызстана Садыр Джапаров отметил важность укрепления взаимного доверия и совместной работы государств региона.
5: За последние годы сотрудничество государств Центральной Азии приобрело качественно новое содержание. Достигнуты принципиально исторические договоренности по государственным границам. Уважаемые коллеги, одним из заметных результатов укрепления регионального сотрудничества с

обращение глав государств Центральной Азии к государствам, членам Организации Объединенных Наций, стало убедительным проявлением региональной солидарности и весомой поддержки для нашей страны. В своей деятельности на этой важной международной площадке Кыргызская Республика будет продвигать общие интересы региона. Уважаемые коллеги, одним из основных направлений нашей совместной работы остается развитие транспортной взаимосвязанности. Наши страны реализуют стратегические железнодорожные, автомобильные, авиационные и мультимодальные проекты. Важно обеспечить сопряжение и взаимное дополнение технологий.

0: Добрый день, в эфире Беринча Радио, программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. В Бишкеке сегодня обсудили один из самых актуальных экологических вопросов – это создание эффективной системы управления отходами. Государственное предприятие «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики провело круглый стол, посвященный выработке единой государственной политики в сфере обращения с отходами. На мероприятии обсуждалось внедрение раздельного сбора мусора, развитие переработки вторсырья, сокращение объемов захоронения отходов, а также другие актуальные вопросы. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заместителя директора государственного предприятия «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Рустама Чукеева и временно исполняющего обязанности заведующего отделом утилизационного сбора Таландбека Кадыркулова. Также к нам чуть позже по прямой телефонной связи подключится руководитель проекта «Хельвитас» Асель Мамбетова. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» мы обсудим, какая работа на сегодняшний день проводится по управлению отходами в Кыргызстане и вообще какие вопросы были обсуждены на сегодняшнем мероприятии, которое собрало, кстати, большое количество людей. Это как сотрудники госорганов, так и международные эксперты. И также у нас на круглом столе присутствовали представители, как я поняла, администрации, да? Вот, добрый день, дорогие гости. Сегодня мы с вами проводим эфир на такую тему и как раз-таки пришли с круглого стола. Расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день вообще какие вопросы актуальны вот, по управлению отходами и что было обсуждено именно на сегодняшнем круглом столе.
1: Добрый день, Айда. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Рустам Чкеев. Я являюсь, как вот Айда сказала, заместителем директора государственного предприятия «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов и экологии и технического надзора. Сегодня, 9 июня, был проведен второй круглый стол по инициативе государственного предприятия «Экооператор», который определен оператором расширенной ответственности производителей, оператором РОП, где обсуждались вопросы о взаимовыгодном сотрудничестве органов местного самоуправления и системы расширенной ответственности производителей в Кыргызской Республике и как этот ключевой механизм должен быть вовлечен в управление отходами. Присутствовали представители практически всех областей, полномочных, заместители полномочных представителей в областях мэрии городов, представители муниципальных предприятий Тазалык, где была презентована вообще ситуация по переработке, по сортировке и утилизации отходов, как надо вообще проводить работу по устойчивому развитию с отходами, и дана информация по утилизационным платежам и по каким группам взимается, и в дальнейшем на какие направления эти средства расщепляются. Были обсуждены такие ключевые вопросы, как механизм экономического регулирования, согласно которому экологическая ответственность там, за жизнь произведенного продукта возлагается на производителя либо импортера, особенно за ее возврат, переработку и окончательную утилизацию. Были обсуждены вопросы по дальнейшему тесному взаимодействию по размещению мусорных контейнерных баков, экопунктов. Мы вот предложили всем рассмотреть возможность установки экопунктов по сортировке отходов на конкретных местах в регионах, чтобы привить культуру сортировки отходов. Для чего это делается? Так как законом об отходах производства и потребления уже указано, что все, в том числе и граждане, обязаны сортировать отходы. То есть эта сортировка должна происходить еще с дома. И со своей стороны муниципальные органы должны организовывать такие мусоросортировочные площадки уже для населения. Далее эти отходы отсортированы уже должны идти по мусороперерабатывающим предприятиям. Все, что можно отсортировать и переработать, это должно переработаться для получения новой продукции, для вторичного использования этой продукции в нашей же жизни. Смысл заключается в том, чтобы меньше отходов в страну заходило, а был замкнутый цикл на территории республики. Что можно, отсортировывается, перерабатывается, что нельзя, уже утилизируется или сжигается с дальнейшей выработкой электроэнергии. И вот эти вопросы сегодня мы обсуждали. К сожалению, не везде есть такие места по сортировке отходов. И мы обозначили эту проблему, что из 24 групп, которые нам постановлением Кабинета министров утверждены по уплате утилизационного сбора и по выполнению нормативов переработки, со стороны органов местного самоуправления порядка 4-5 только происходит сортировка. Это такие как пластик, твердые бытовые отходы, стеклотары и бумага, картон, да? Остальные, к сожалению, такие как батарейки, аккумуляторы, крупногабаритные техника, там, компьютеры и тому подобное, они практически не сортируются, и непонятно с ними, что происходит в стране, где они вообще находятся, в каком объеме находятся. И это, во-первых, это деловой отход, из которого можно извлечь какие-то дорогие компоненты для вторичного использования. А во-вторых, это тоже вредные отходы, которые могут нанести урон как экологии, так и человеку конкретно. Вот эти вопросы были обсуждены. Все представители органов местного управления в регионах рассказали о своей ситуации, какие у них проблемы, какие достижения у них есть, и к чему нам надо дальше идти. Мы уже обсудили и будем по этому направлению идти вперед.
0: Вот раз вы как раз и были на этом круглом столе, может быть, что вам запомнилось из выступлений представителей местных органов, да, кто-то, как вы сказали, поделился своими успехами, кто-то попросил помощи, да, сказал, вот нам бы такое-то, такое-то установить, пункты в таких, да, скажем так, местах. Вот что вы услышали и какие предложения сегодня прозвучали, и, может быть, чем даже похвастались, да, представители городов и администрации?
1: Да, есть очень хорошие достижения. К примеру, вот со стороны муниципалитета мэрии города Бишкек, вице-мэр представил презентацию, что в Бишкеке уже имеется порядка 19 мусоросортировочных пунктов. Это для нас с вами, горожан, и для гостей столицы, где не как мы привыкли, обычные мусорные контейнера, да, куда мы с дома выходим и выкидываем мусор, а уже для раздельного мусора. Вы замечали, нет? Но уже в 19 таких пунктов установлено. Это вот мэрия города Бишкек. И, к сожалению, пока население, не все население сортирует. Кто-то, конечно, уже с готовым отдельным пакетом пластика приходит, кто-то с отдельным картоном приходит, а кто-то также, к сожалению, все это бросает. Также рассказали о том, что в Бишкеке есть на бишкекском санитарном полигоне сортировочная линия. Процесс какой, что мусор, отходы, которые граждане выкидывают, везут на бишкекский санитарный полигон. На бишкекском санитарном полигоне уже есть сортировочная линия, где также сортируют, где полезные отходы и нужные, такие как пластик, там, картон и стекло, отсортируют для дальнейшей переработки, которая в дальнейшем будет, из которых в дальнейшем будет производить, как нам вице-мэр сказал, лотки, скамейки, люки резиновые, то, что нужно для города. Из этих же отходов будет производить такие материалы. То, что нельзя, дальше везут на мусоросжигающий завод, где сжигается, и с получением электроэнергии, это со стороны инвесторов китайских построен мусоросжигающий завод, очень по современным технологиям, технологичный. Также представители АША нам рассказали, вице-мэр АША, что в АШЕ строится такой же мусоросжигающий завод, немного меньше по мощностям, потому что отходов немного меньше. И с соседних регионов, ближайших к АШУ, будут завозить отходы для дальнейшего сжигания. Кроме того, в АШЕ нам презентовали хорошую рекультивацию полигона. Ваше был полигон, который уже практически не мог принимать отходы. не делаем. Ну, переполнены, понимаем, что такое полигон, это антисанитария, грязь, даже дышать невозможно там. И они отрекультивированы, то есть они очистили сверху, технологически его сделали, там уже, можно сказать, чистейшая территория. Еще одним из достижений Караколи нам рассказали, что в Караколе тоже планируется строительство, по-моему, даже начато такого же мусоросжигающего завода, тоже по мощности там чуть-чуть меньше, потому что население меньше, и в Балыкчи планируется мусоросжигающий завод, это со стороны, руководство со стороны такую политику взяли на строительство современных мусоросжигающих заводов. В Караколе нам представители муниципалитета, в частности Тазалык, показал то, что они вторичную продукцию производят. Они из отходов производят щетки для техники, очистки городов, метла. То есть из отходов они уже вот производят вторичную продукцию, которых у них накопилось, и они вот просили ее помочь реализовать нашим же коллегам из других городов Тазалыкаса. Это вот одни из достижений, которые вот мы услышали, что на самом деле идет развитие, очень хорошее. Но есть и также проблемы, которые вот вы озвучили, это пока низкая культура сортировки населения, нехватки мусорных контейнеров, нехватки техники, нехватки земельных участков. Это вот со стороны муниципалитета такие были проблемы, что отходов очень много, население с каждым годом все растет, растет, растет, соответственно, и отходов все больше и больше. Вот сегодня мне еще запомнилось, что на круглом столе примерно статистику привели, что каждый человек в день примерно чуть больше полукилограмма отходов после себя оставляет. Ну, поели, попили и тому подобное. Это в день там 25 килограмм, в год 250 килограмм, это только один человек столько отходов после себя оставляет. А представьте, наше население растет, производство все больше и больше у нас в стране, все больше промышленных объектов, соответственно, все больше и больше отходов будет. Если ими конкретно не заняться, если их не сортировать, не перерабатывать, то это может просто привести к небывалым потерям сельхозземель, и в целом будет крупная антисанитария. Тем более глава государства на экологию сейчас обращает очень пристальное внимание, сам показывает пример, что надо бережно очень относиться. И мы со своей стороны, как государственное предприятие, экооператор, только готовы поддерживать и стимулировать.
0: Да, смотрите, вот как раз по Бишкеку тоже хотелось бы узнать. Вот, тоже мы все помним, что когда мэрия только начинала этот проект, раздельные банки да, специально устанавливали, но тогда мы слышали только о нескольких таких улицах, а значит уже стало, как они сказали, 19.
1: 19.
0: Да?
1: И в планах еще у них есть увеличивать. Мы готовы с ними совместно работать, поэтому только за. Мы тоже презентовали им своего рода экопункты, которые бы мы хотели, чтобы были по всей стране, если они изъявят. К чему мы это говорим? Что мы пока население мы не можем не то что заставить, приучить к сортировке отходов. Мы бы, как вот ГПК-оператор, предлагаем на платной основе. То есть, если гражданин после себя сдал пластиковую бутылку, за это ему может поступить какой-то кэшбэк, может быть, на QR-кода, может быть, какие-то социальная помощь там, в проезде по общественному транспорту, либо, может быть, по каким-то ЖКХ, ну, может быть, с какими-то крупными магазинами, где какие-то льготы, если человек там принес стеклянную тару, ну, тем самым сортировка у нас будет идти только вперед.
0: Да, и, кстати, насколько помню, по-моему, в мэрии тоже рассказывали, что они хотят приобрести, может быть, даже специальные автоматы, которые будут принимать пластиковую тару тоже, потому что сейчас многие горожане, кто вот вопросам экологии больше внимания уделяет, они отвозят отсортированные пластиковые всякие бутылки, контейнеры и так далее, они отвозят специальные пункты приема.
1: Этот вопрос фандоматов те аппараты, которые принимают тару, пластику, фандоматы, вот их называют. Этот вопрос сегодня тоже мы обсуждали на круглом столе, такие идеи были. И до этого мы в Министерстве природных ресурсов совместно с крупными магазинами обсуждали, может быть, на их площадке, на их территории установить. И есть и ребята, которые производят на территории республики такие аппараты, фандоматы. К сожалению, сейчас они как получат документы, может быть, мы с ними в дальнейшем будем работать. Такая практика тоже есть в мире, фандоматы. Единственное, они немного дорогие, стоимость большая. Но это тоже хороший эффект по приему пластиковой тары, чистой, где взамен будут поступать кэшбэки людям, которые их сдают. Считывают они, считывают тару, чтобы она была чистая. Ну, рано или поздно мы, наверное, к этому придем, и наши жители это тоже понимают, что сортировка — это только плюс, в этом ничего плохого нет. Мы тоже дома начинаем эти вопросы на работе обсуждать уже, раздельный мусор, уровень стараемся устанавливать. Начать с себя, потом кого-то требовать и учить.
0: Вообще, в этой встрече тоже принимали участие представители международных организаций, да, и эксперты. А вообще они что говорят по этому вопросу, каким образом можно улучшить, каким образом можно поднять самосознание людей, да, чтобы они приучались и пробовали все-таки разделять мусор, потому что во многих других странах к разделению мусора относятся более серьезно и считают, что это как бы достаточно необходимая вещь, и наоборот, на тех, кто выбрасывает мусор в таком обычном порядке, они смотрят как на нарушителей закона.
1: Общественное,
0: да,
1: порицание. Да, международные эксперты.
0: Люди стали более, скажем так, внимательнее относиться. Например, вот в городе Бишкек стоят в некоторых местах вот такие бутылки специально большие, куда закидывают бутылки. Раньше, я помню, часто рассказывали, но мы сами видели, что когда закидывали вместе с бутылками весь остальной мусор. Вот сейчас и вот эти мусорные пункты, да, вот насколько люди стали, может быть, за это время к этому относиться внимательно? Что-то такое замечают?
1: Да, небольшие изменения идут. Они идут, наверное, вот, может быть, мы не помним, а наши отцы, деды, они сдавали же эти бутылки в магазин, это было такое уже. Потом на какой-то период это все пропало, и сейчас, наверное, мы из нашего молодого поколения, если мы это привьем, приучим, они, наверное, будут, и нормально будет к этому относиться, что надо сортировать, что та же пластиковая бутылка может 400 лет там не разлагаться, да, что она может большой урон наносить экологии. Поэтому с пониманием относятся. И мы видим, что есть изменения, и вот в те бутыли, которые вы говорите по приему пластиковой тары, уже начали бросать пластиковые тары. Мы также им предложили на Иссык-Куле установить вот своего рода пластиковые тары по приему этих бутылей. Ну, надеюсь, что потихонечку, но мы к этому придем, и все к этому уже относятся положительные. Вот представители мэрии города Бишкек сказали, что люди уже сортируют и приносят в эти мусоросортировочные пункты. Тем не менее, не все, но есть успехи. Там в этих сортировочных пунктах есть специальные люди, которые людям подсказывают, собирают и отсортированные отходы уже направляют переработчикам для дальнейшей переработки.
0: Хорошо, давайте мы сейчас попробуем позвонить вот следующему нашему гостю, который тоже принимал участие в сегодняшнем круглом столе. Это руководитель проекта «Эхэлитес» Асель Мамбетова. Мы сейчас дозвонимся и узнаем. Добрый день, Асель.
2: Алло, добрый день.
0: Да, добрый день. Вот вы на связи, это с Биринч Радио звонят. Хотелось бы узнать, вы сегодня принимали

0: Так как цель нашего проекта – это улучшить качество и доступ к услугам для населения и внедрить системные изменения на местном уровне, для нас в последние годы вопросы, связанные с управлением твердыми коммунальными отходами на местном уровне, просто стал очень приоритетным. Мы работаем в основном с сельским населением. Мы понимаем, насколько вот именно эта проблема их касается. Сегодня на этом круглом столе также участвовали представители городов. Да, это были город Ош, Бишкек, Каракол, Наукат, Баткен. И они также поднимали свои проблемы, которые так или иначе касаются. И для нас что было важно, что они сами отмечают, насколько, скажем так, повысилась приоритетность этого вопроса повсеместно на территории Кыргызстана. Все поднимают вопрос о том, сколько много у нас полигонов, что у нас очень много незаконных свалок, что необходимо решать эти проблемы. Мы также поднимали вопросы о том, что необходимо разработать государственную, то есть национальную программу по управлению коммунальными отходами, которая бы как раз проанализировала ситуацию с существующими полигонами, существующими свалками и, возможно, бы предложили бы какие-то варианты решения, так как сейчас у нас даже после проведения административно-территориальной реформы, как сегодня было озвучено еще раз Министерством природных ресурсов, существует около 290 полигонов на всю страну, и это все равно достаточно большая цифра. Мы в свое время, наш проект когда изучал вообще эти вопросы, связанные с полигонами, оказалось, что сейчас идет такой тренд на то, чтобы уменьшать, причем достаточно кардинально, уменьшать количество полигонов на территории стран. Например, есть такие вот данные у нас по Латвии, по Литве, что у них на территории их стран, например, находится вообще только около 10 полигонов на всю страну. Для нашей страны, она тоже у нас не такая большая, количество 290, это все равно еще очень много. Также там вопросы поднимали о том, каким образом необходимо перерабатывать, да, каким образом надо работать с населением, о том, чтобы они каким-то образом мотивировались в том, чтобы приносить и сортировать мусор. Это можно сделать различными путями. Например, ГП экооператор предложил такие интересные идеи сегодня. Да, это открытие эко-хабов, эко-пунктов, которые у нас уже каким-то образом начались, так сказать, пилотироваться. У нас есть эко-площадки в Бишкеке, есть ваши. И вот то, что предлагает ГП-оператор, это вот, знаете, такое вот последовательное, скажем так, продолжение вот этих решений о том, как это можно сделать. И необходимо, мне кажется, действительно и всем большим городам, малым городам и в особенности сельским муниципалитетам постепенно вот эти все подходы тоже внедрять. Мы, конечно, понимаем, что на территории больших городов, возможно, это можно сделать полегче, у них все-таки есть больше ресурсов, и местные меньше могут больше выделять, но на территории и муниципалитетов сельских это тоже очень большая проблема. Поэтому мы тоже...
1: Да, Асель, вы слышите?
2: Давайте дополним. Да, вот как Асель Маратовна сказала, этот проект Кельвитас тоже сейчас осуществляет по работу по полигону в Таласской области. Они проводят работу по новому полигону в Таласской области, где будет два района и город Талас, по-моему, задействованы. И вот как сегодня отметили, 290 полигонов на территории республики у нас есть. Но тот же Иссык-Куль говорит, что в ближайшее время они сократят до 10, даже записал, на территории 78 было полигонов, они до 10 хотят сократить и в будущем, после того, как построятся мусоросжигающие заводы,

0: полигонов на территории Сукутской области. Это наша жемчужина. Представьте, 78 полигонов когда-то было, это практически в каждом городе, в каждом селе по такой огромной свалке. Надеюсь, дай Бог, они это осуществят, и мы только готовы помогать, потому что, как известно, утилизационное госпредприятие, одной из основных целей является аккумулирование утилизационных платежей по 24 группам. А далее эти средства собраны и направлять, вот, как мы обозначили, уже на сортировку, строительство мусоросортировочных, мусороперерабатывающих предприятий, выполнение нормативов по переработке, возможно, приобретение специальной техники и современных оборудований по переработке. Поэтому средства собираются ежедневно, они аккумулируются на специальном учете Минпроводи, суммы неплохие. И даже если будут хорошие проекты с технико-экономическими обоснованиями, с детальным описанием, готовы их рассмотреть, заявки и внести в наблюдательный совет для поддержки таких проектов.
1: Тамамбек Табрикович, может быть, вы можете добавить вот на сегодняшний день утилизационный сбор вот, в отношении 24-го, да, вы сказали, должен вообще применяется. Скажите, на сегодняшний день кто должен оплачивать этот утилизационный сбор, потому что не все все-таки разобрались в этом вопросе, да, кто-то думает, что министерство звонит и спрашивает, а должны ли мы что-то все-таки с этим делать. Вот как работа по этому вопросу проводится?
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, нам обращается по закону 181 каждый импортер и производитель внутри страны должны оплатить утилизационный сбор. Вот импортеры в течение, как завезли к нам товар, в течение 15 дней рабочих, а производитель товаров, который подпадает под по постановлению правительства за номер 322 по 24 группам производителей, они подают раз в квартал отчета. И как она считается? Вот вы находите свою группу по коду ТНС, а с 24 групп до 19 групп это по товарам, которые по ТНС подпадают под вот эти под группы, которые должны оплачивать утилизационные сборы. С 19 по 24 группы это упаковки товаров. Например, там пленочная упаковка, гофрированная упаковка, негофрированная упаковка, не комбинированная из-под молока, потом стеклотары. Да, нам сейчас в порядке за 25 год было собрано около 74 миллиона сомов. С 1 января 26 года до сегодняшнего дня это 136 миллионов. В общей сложности 206 миллионов сомов собрано сейчас. Вот каждый импортер должен сам подать расчет. Как она считается? Вот у каждой группы есть, как я сказал, своя ставка, свой норматив переработки. Завезенную тонну умножаете на норматив. Например, тонну завезли, из них 20% это норматив переработки. От тонны это 20% у нас будет 200 кг. 200 кг умножаете на ставку. И эту сумму не оплачивается. Если из этих вы вывезли или отдали на переработку, вот эта сумма вычитается.
1: Вот хотелось бы для примера, да, спросить, можете на примере какого-то товара сказать, чего нам в страну завозят больше? Потому что вы сказали за 25 год 78 миллионов, а здесь уже за несколько месяцев это уже больше 100.
0: Здесь, Айдай, почему сумма увеличивается? Потому что уже создано государственное предприятие как оператор. И мы уже определены вот, как оператор НРОПа. Мы уже проводим работу по аккумулированию средств. Мы работаем тесно с государственной таможенной службой, с государственной налоговой службой по получению данных, кто завез на территорию республики товары. И уже с импортерами непосредственно работаем. Вообще, что такое вот, да, РОП, чтобы люди понимали? И как вот мой коллега Атлан Кадыркович сказал, расширенная ответственность производителей, это говорит о том, что производители-импортеры отвечают не только за выпуск продукции, но и вообще за дальнейшую ее утилизацию. Раз ты ввез или произвел, то этот уже будущий отход, мы его рассматриваем, он может остаться на территории республики, и его рано или поздно надо будет либо переработать, либо утилизировать. Да? Поэтому мы нашим импортерам и производителям стараемся объяснить, ну, вроде с пониманием начали относиться. Мы имеем на сегодняшний день совместное взаимодействие с государственной таможенной службой по выгрузке и по импорту товаров, которые ввозятся на территорию республики. По 24 группам, как вот мы сказали, у каждой группы есть свой код ТНВ. Мы по этим кодам ТНВ отслеживаем и уже тесную работу с нашими плательщиками ведем. Поэтому суммы увеличиваются. Ставки групп складываются из чего? Чем более опасная группа и чем сложнее ее перерабатывать, тем ставка выше. Чем менее опасный отход и легче его переработать, тем его ставка, соответственно, ниже. Заходят на территорию республики достаточно много товаров, потому что Кыргызстан так географически удобно расположен, что из Китая идет торговля, с Китая закупает много товаров, с Турции закупает, из других третьих стран. Если этот товар подпадает под наши группы, то наши импортеры оплачивают. Я повторюсь, у них есть 15 рабочих дней с момента ввоза, это для импортеров, независимо с третьих стран, либо со стран ЕС. Из 15 дней для произведения расчетов, этот импортер сам знает, что он завез, в каком он объеме завез, он подает расчет и согласно указанным формулам рассчитывает и производит оплату. Производитель раз в квартал платит. Производитель, то есть на территории Корейской Республики, кто произвел будущий отход или ту или иную продукцию, он за свою выпущенную продукцию оплачивает утилизационный сбор. Собрав этот утилизационный сбор, мы уже направляем на развитие инфраструктуры отрасли переработки.
1: То есть получается, вот эти средства от утилизационного сбора, по идее, потом должны идти как раз на вот такие проекты,
0: да,
1: правильно?
0: Да. Все правильно. Вот буквально в апреле месяце вышло постановление Кабинета министров о порядке и условиях расходования средств. Куда, как и на какие цели мы должны направлять утилизационный сбор. Более детально эти цели определены в законе об отходах производства потребления. Но в этом постановлении более детально все прописано. Кроме того, мы уже с акционерным обществом «Тюндюк», у нас есть соглашение, где они нам разработали автоматизированную информационную систему по уплате утилизационного сбора, где нашим плательщикам буквально сейчас он в тестовом режиме, где интеграция с таможней моментально. Как только товар пересечет границу, он уже у нас в базе будет отражаться, кто завез, в каком объеме. И каждый плательщик может в свой личный кабинет входить, заполнять расчеты и производить оплату. Мы хотим это все систематизировать и оцифровать, чтобы контакта с плательщиками не было, чтобы не было нужды приходить, бумажно сдавать и уходить, чтобы время плательщиков наших беречь, не будущие предприниматели.
1: Вот, конечно, жаль, что сегодня у нас в эфире нет представителей Сумской области, потому что Луке хотелось бы уделить особое внимание, потому что сейчас туристический сезон все-таки уже начинается понемногу. Вот здесь у вас показаны очень интересные боксы специально для пластиковой тары, да? И вот такой вопрос, будут ли проводить, может быть, местные органы власти, да, на местах работу с пансионатами для того, чтобы мы знаем, что в летнее время на пляже большое количество бутылок, там буквально их вывозят, наверное, большими-большими грузовиками. Вот для того, чтобы уже с этого года начать вот на пляжах какую-то именно такую работу проводить, потому что мы помним, что почти ежегодно жители жалуются на то, что здесь мусорки отсутствуют, либо они все-таки переполнены. Вот какие-то вот такие решения, как здесь показаны, будут ли установлены?
0: Мы с Цукуль – это же наша жемчужина, мы все это понимаем, мы должны ее беречь. И поэтому главой государства изданы несколько даже указов по сохранению озера. И одним из таких является указ президента 131 о неотложных мерах по сохранению озера Цукуль, где не только пластик, где в целом запрещено использование пластиковых пакетов на территории Цукуля. Да, реализовывать, бесплатно передавать, где запрещено использовать двухтактные плавающие средства, да, как, где принято новое, что собственники пляжа обязаны производить глубинную очистку парка пляжных территорий, где мы вот буквально в конце мая были на Цукуле, мы уже видим, что такие урны устанавливаются, что передаются, вот от министерства были переданы урны по раздельному мусору, баки. Уже работа в этом направлении идет. И сами жители Цукуля понимают, что сейчас возможная экологическая катастрофа на Цукуле, если не принять каких-либо кардинальных мер. Мы видим, что запрещен улов рыбы сетками, их ежедневно сотнями метров вытаскивают. Поэтому по Цукулю проводятся огромные масштабные работы со стороны министерства. И мы тоже, в свою очередь, только с пансионатами, с органами местного самоуправления, администрацией работаем, предлагаем вот им на такие меры. И вроде сами руководители пансионатов, домов отдыха понимают, что они заинтересованы в том, чтобы к ним повторно возвращались те же туристы в следующем году, нежели будет у них там грязь.
1: Да, я вот тоже как раз хотела вопрос задать следующий. Госорганы, понимая это, уже начинают делать работу хорошую в этом направлении. Вот людей, конечно, сложнее всего людей приучить, но вообще представители бизнеса, они же одни из первых, кто должен тоже быть на передовой, чтобы создавать условия и не только для отдыхающих, да, но и для того, чтобы это все в чистом виде оттуда увозилось и вывозилось. Вообще от бизнеса поступают ли вам какие-то запросы о том, что мы хотели бы это порт установить, или что вы можете подсказать для того, чтобы вот решения, да, тоже какие-то внести вот на территорию?
0: Да, бизнес очень активный. С бизнесом вот министерство работает тесно, они постоянно проводят встречи. И мы с бизнесом, с Международным деловым советом, с ассоциацией поставщиков и производителей, с ассоциацией агрокорпораций и с теми же переработчиками мы часто встречаемся, обсуждаем вопросы, конечно, утилизационного сбора, что его необходимо платить, а потом мы уже будем эти средства вам направлять. Они это понимают и очень активно они вот предлагают какие-то свои решения по переработке, которые мы вот тоже хотим поддержать. Вот недавно мы были в Токмаке на шиноперерабатывающем предприятии, где из старых шин перерабатывается и производится резиновая крошка, которая в дальнейшем применяется для производства детских площадок, для производства резиновых ковриков, для подошвы обуви и много-много чего. И вот мы даже инициировали такой проект постановления, чтобы государственные органы, муниципальные предприятия, у которых накопилось большое количество шин, отдали им на переработку, чтобы у нас в стране это развилось и

0: максимально перерабатывалось и производилось из того же, что завозится в страну. Поэтому бизнес очень активный, они тоже предлагают. Это по переработке, по сортировке, ну, наверное, мы до этого я как-то сам внимания не обращал, но по долгу работы стал обращать внимание, что в какой бы торговый центр или бизнес-центр мы ни зашли, уже практически везде стоят контейнера с разным с раздельными,
1: да,
0: баками.
1: Батарейки,
0: вы же видите, что потихонечку стекло. Бизнес сам идет на такие шаги. Еще раз повторю, в законе это прописано, что это наша обязанность всех, каждого гражданина уже сортировать. Но бизнес это очень делает, и нас это очень приятно удивляет, что такие шаги идут в стране. Может быть, они не такие быстрые, но они все-таки есть уже. Значит, это говорит о том, что уже со всех сторон вообще поддержка, понимание идет.
1: А вообще управление отходами, вот мы с вами говорили о более таких легких, да, но вы также упоминали, что, например, старая бытовая техника, да, вот тоже непонятно, куда это все выкидывается, чаще всего тоже на какие-то свалки, полигоны. Вот что делать с такими отходами, в чем их опасность, и вот, что можно вообще с ними сделать? Вы, наверное, какой-то международный опыт тоже изучали. Как это проводится, тоже какие-то, может быть, пункты открыть, да, куда можно буквально приносить все вот эти вот непригодные устройства?
0: Да, такие группы существуют, и они остались практически без внимания у нас в целом в стране в последние годы. Работа по ним только идет, да? Бытовая техника. Мы сегодня на круглом столе предложили такую идею, что ГПЭК-операторы планируют, если он найдет поддержку, построить эко-хаб. Это такой масштабный пункт сбора отходов, которые невозможно сдать в мелкие контейнера. Да? Это те же самые, мы где-то его планируем за городом, подальше от города, и за счет спецтехники вывозить туда, где там будет он уже аккумулироваться, где мы, возможно, будем его разбирать и перерабатывать, а где

0: тоже это проблема.
1: Большую проблему, если сейчас мы ей не займемся. Поэтому, если такой эко-хаб найдет поддержку, и мы его начнем реализовывать, мы можем вот эти все технику бытовую, крупную, батареи, аккумуляторные элементы, первичные батареи, все собирать и вывозить, чтобы и вреда не было, и дальше их переработать, извлечь какие-то необходимые компоненты, либо вывести, либо провести дальнейшие работы, да? Поэтому мы их без внимания не оставляем.
0: А вообще, какие у вас есть еще планы на этот год? Что-то вы планируете, еще какие-то интересные проекты?
1: Да, я вот буквально недавно рассказал про несколько проектов, которые мы сегодня презентовали. Это эко-пункты, где мы хотим стимулировать население по сдаче товаров, которые мы в дальнейшем будем передавать переработчикам. Также про эко-хаб сейчас сказал. Еще мы думаем, что большую работу надо проводить с нашим молодым населением. То есть работу проводить в детских лагерях отдыха, да, вот на Иссык-Куле вести, может быть, день эколога, где детишки, которые приезжают отдыхать в лагерь, вот как день Нептуна, мы же знаем, что есть такие вещи, один день, может быть, эколога, где мы тоже будем поддерживать какие-то призы. Возможно, с нового учебного года уже в школах проводить работу по сортировке, может быть, какие-то контейнерные, мы знаем, что мэрия города Бишкек проводила, контейнерные баки готовить для пластиковых изделий, чистый класс, может быть, чистая школа, где мы тоже их будем стимулировать и какие-то, может быть, призы будем им давать, может быть, школам какие-то производить, ну, такие необходимые для них вещи. Может быть, на классных часах, ну вот на классных часах тоже планируем им повышать вот осознанность и культуру, да, что мусор, надо ему дать вторую жизнь, и лучше его отсортировать и выкинуть в нужное место, нежели его просто в бак с смешанными отходами бросить, либо просто, что самое страшное, бросать на улицу и идут дальше, да. Поэтому по планам пока так у нас, да, на ближайшие вот полгода.
0: Хорошо. Вот по вашему мнению, если сейчас многие проекты уже будут начаты и вообще будет проводиться реализация, то если мы, насколько быстро мы это введем, даже раздельный сбор среди населения, то по вашему мнению, насколько это может улучшить ситуацию, если мы уже сейчас начнем это делать, учитывая то, что многие страны мира, для многих стран мира это давно уже такая обыденность, да? А, ну, мы вроде часто говорят такого, ну, вроде у нас мало, да, население небольшое, но если мы вовремя сейчас за это возьмемся, то вот в ближайшее время, да, скажем так, будет меньше у нас проблем в будущем.
1: Да, вот вы затронули вопрос других стран, мы даже вот проанализировали, провели мониторинг, увидели, что есть страны, которые вообще у них своих отходов нет, они закупают мусор в соседних стран. Представьте, вот, допустим, в Швеции у них своих отходов нет, они покупают у соседних стран отходы, чтобы их сжечь и выработать электроэнергию. Это говорит о том, что отходы — это такой там деловой товар, и это если мы сейчас начнем, то это будет, и мы уже начали, да, вот я еще раз повторю, что от руководства страны в этом направлении идет огромная работа, такие документы издаются, да,

0: профиля экологической. Поэтому я не знаю, как это быстро может наш людей, как, насколько быстро люди это почувствуют, как быстро люди поймут, что это нужно. Ну, наверное,
1: приучатся к этому,
0: ну, приучатся, да. Мне кажется, что какое-то время потребуется. Может быть, дети к этому быстро приучатся, может быть, пожилое осознанное население к этому быстро приучится. Я надеюсь, что люди средних лет тоже быстро к этому приучатся. Но это нужно делать, это очень актуально, потому что есть даже страны, где из отхода применяют уже даже при производстве дорог. Ну, это говорит о том, что технологии позволяют, почему бы нет, надо, ну, нужно это делать. И Кыргызстан тоже, наверное, это может делать.
1: Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе и за вашу информацию. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие заместитель директора госпредприятия «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Рустам Чукеев и временно исполняющий обязанности заведующего отделом утилизационного сбора Талантбек Кадрукулов. Также по прямой телефонной связи к нам выходил руководитель проекта «Хэббитас» Асель Мамбетова. Программу «Точка зрения» провела Айгерим Заркулова.